0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье. В Алматы ясно, плюс 29. В Шымкенте солнечная погода, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, 21 градус выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье. В Алматы ясно, плюс 29. В Шымкенте солнечная погода, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, 21 градус выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
4: Махаббат Мекена.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье. В Алматы ясно, плюс 29. В Шымкенте солнечная погода, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, 21 градус выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8.990.000 теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: глаза.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?
2: Oh,
1: yeah. Афиша на Span.fm.
0: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
0: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Аспан FM.
4: Махаббат Турала с Дюкандер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье. В Алматы ясно, плюс 29. В Шымкенте солнечная погода, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, 21 градус выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката драма-катастрофа 38 Сонгнукте. 2023 год. В лесах Семея вспыхивает один из самых масштабных пожаров в истории Казахстана. Опытные лесники Марат, Гани, Рауан и их коллеги оказываются в огненном плену. Понимая, что причиной катастрофы стали не только силы природы, но и действия преступной группы, занимающейся незаконной вырубкой леса, они вступают в гонку со временем, чтобы спасти человеческие жизни. Но чем сильнее разгорается пожар, тем более сложный выбор между семьей, совестью и человечностью предстоит сделать каждому из них. На втором месте триллер «Вышка 2». После трагичной гибели на вышке Б-67 Шайло Хантер стала настоящим глобальным феноменом. Ее видео быстро завирусились, а имя превратилось в культ среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Однажды она нашла список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить и решила завершить начатое за нее. Следующая цель – гора Кван в Таиланде, высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с Лизой, подругой детства своей сестры и загадочным местным гидом Джоном, либо поднимется на вершину, либо разделит судьбу Шайло. В любом случае, ей придется столкнуться со своим самым большим страхом. На третьем месте проката драма-комедия «14 дней». Дархан – успешный и обеспеченный бизнесмен, у которого есть все, кроме самого главного – близких людей рядом. Осознав, что в погоне за успехом он потерял настоящих друзей, он идет на отчаянную авантюру, чтобы вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в безумное путешествие по следам своих школьных мечтаний и несбывшихся желаний. На Freedom Афиша День казахского кино. 12 и 13 сентября скидка 20% на билеты на казахстанские фильмы при покупке через Freedom Super App. Промокод КАЗАХКИНО. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе Афиша и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
6: Аспан FM.
0: Махаббат Михина.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье. В Алматы ясно, плюс 29. В Шымкенте солнечная погода, температура воздуха прогреется до 30 градусов. В Актобе облачно, 21 градус выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
1: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
6: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат.